0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

Благодарам. Груле. Драган Груевски, Груле. Дамир и Мери оркестеровки.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.